0: где мы?
1: А где же мы?
0: А, мы с тобой юнг-редакцион.
1: А, мы с тобой в радио. Сколько раз повторять? Мы репетировали с тобой. Мы находимся в программе «Ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычной программы «Айда». Нашу программу вы можете слушать каждую четвертую субботу. А также мы являемся участниками и модераторами юбинт-редакции.
0: Здрасте!
2: Welcome to эфир, короче.
0: Всем здравствуйте! Давно не виделись?
2: Месяц.
0: Месяц не виделись.
2: Да. Так вот получается. В общем, сразу с того, что сегодня будет. Сегодня вы услышите очень много разных музык, много таких ремиксов в целом. Сегодня будет очень разнообразное. Сегодня вы узнаете важные темы по типу обесценивания. Также не менее важную вещь — это рутину крокодилов. Я не знаю почему, мне кажется, это будет интересно. А дальше что у нас еще есть?
0: Дальше у нас будет очень интересная тема, а именно то, как важно любить собак, и какие могут быть последствия, если собак не любить. Бить, обесценивать и не следить за своими собаками.
2: Ага, ну я уже понимаю последствия.
0: Также какие породы страдают из-за, скажем так, людей. Какие породы, например, путем скрещивания страдают по сей день.
2: Изверги. Так, что ж, сейчас я вам включу ту песню, которая залетела в чарты совсем недавно. Песня «Дора Дура» от Доры.

А теперь песня, которая только тоже недавно стала очень популярной. Ну и, собственно, благодаря фильму «Твое сердце будет разбито». Песня «Ты случилась» от Мартина.

0: Итак, начнем, мне кажется, с самой важной такой темы – обесценивания. В прошлом месяце была тема, сейчас вы хотите самому вспомнить, тема манипуляции, если я не ошибаюсь. Я как раз-таки обесценивание была одной из них. Но обесценивание – это тоже отдельная арка, и сегодня я попытаюсь не так детально углубиться, как в прошлый раз, но рассказать хотя бы что-то. В общем, давайте мы вообще начнем с того, что вообще такое обесценивание, как бы, да? Это, знаете, когда вот, например, один человек обесценивает чувство другого, ну, это понятно, например. Например, что вот сейчас могу сказать? Одна девочка расстроилась из-за того, что она не смогла выиграть игру, и ей кто-то другу говорит, ну, что ты расстраиваешься там из-за какой-то фигни? И тут такой момент, что для нее как раз-таки значение и важность игры была высокая, чем для кого-то. И тут чувства человека, ну, то есть девочки, были обесценены. Вот. Но у всего обесценивания, как бы, есть и свои причины, и, как бы, ну да, причины с психологической точки зрения. Ну, вообще, во-первых, человек может просто, ну, не понимать чувства других людей, как бы. То есть ему кажется, что он говорит что-то обычное или ничего плохого в этом нету. То есть для него это никак не выделяется. Во-вторых, причиной может быть зависть, да? Например, человеку неприятно видеть чужой успех, кстати, очень часто встречается. Поэтому он пытается как-то задеть человека, типа, да тебе просто повезло, типа, там, или что-то типа того. Также еще одна очень важная причина, это такой тоже корень, это воспитание. Если в семье человека часто говорили, не жалуйся, ничего страшного-то не произошло, другим еще хуже, посмотри, вот как у других живут и не жалуются, да, то, конечно, человек может привыкнуть к такому отношению, как бы, и разговаривать также уже с другими людьми. Вот. Иногда обесценивание используется как способ защититься от другого человека. Например, человеку самому трудно признать свои чувства, поэтому он говорит, что чувства вообще не имеют какого-то значения. Но опять же, тут уже немножко такая тема приоритета затрагивается. Но, кстати, можно учесть для следующих эфиров. Так. Дальше вообще. Какие будут последствия у всего этого обесценивания? Обесценивание может сильно влиять на человека, как бы в зависимости от того, как он воспринимает ту или иную вещь. Вот. А особенно, если это повторяется и повторяется, и повторяется, и повторяется, и повторяется. Вот. И всего, конечно, человек сможет сомневаться в себе и в своих чувствах, типа, а действительно, может, я просто все придумываю или неправильно я это все воспринимаю. И от этого всего, конечно же, может снизиться самооценка, человек начинает меньше радоваться своим успехам, постоянно сравнивает себя с другими. Ну, кстати, сравнение — это тоже такая манипуляция, такое маленькое повторение сделаем, да? Вот. Так, также, что еще можно сказать? В некоторых случаях обесценивание может привести к конфликтам, обиде, раздражению и ухудшению отношений между людьми. Ну, в целом, то, что я, в принципе, сейчас сказал. Сейчас я хочу рассказать тоже немного о видах этого обесценивания. Не так детально, не так глубоко, но хотя бы как-то. Первое, самое главное, жирное вообще, то вот это вот все обесценивание чувств. То есть человеку говорят, что его эмоции слишком сильные и вообще не имеют причины. То есть, например, чего ты расстраиваешься из-за какой-то ерунды? Вот. Далее идет обесценивание проблем. Человека сравнивают с более серьезными проблемами других людей. Это, кстати, да, знакомо. Например, вот у других людей проблемы, а ты вот из-за этого вот переживаешь, да? Вот, ну, конечно, так никто не говорит, но вообще это встречается, но по-другому сформулировано. Далее обесценивание достижений. То есть чужой успех сравнивают с случайностью или говорят, что это было слишком легко. Ну, кстати, я это уже затрагивал ранее минутами, две, неважно, в общем. Вот. Обесценивание внешности. Ох, это для многих, кстати, больная такая темка. Что могу сказать? Что ты делаешь, скажи мне. Ладно, допустим. Что ж, человеку дают понять, что его переживания по поводу внешности не заслуживают внимания. Например, да нормально ты выглядишь, зачем вообще об этом думать? Ну, кстати, тут очень важно смотреть, например, потому что человек, у него может низкая самооценка, и будет считать себя, ну, неполноценным и типа того. Но опять же, тут очень важно смотреть по контексту и то, как это все проявляется. Так, обесценивание мнения, то есть Не-не, человеку сразу считают, что смешного, вот я сейчас говорю. Ну вот посмотрите на него, да? Я рассказываю интересную, важную вещь, а ему смешно. Что не так? Давай, говори, что не так? Давай, мы все мы ждем, давай. У нас есть время, давай.
1: Мем вспомнил.
0: А, мем. Это ж какой такой мем там был. Мем это в настоящем времени шутка или, ну, короче, прикол. Ну, а прикол — это шутка. Ну, так, просто объяснение, если кто вдруг не знает сленг или что-то типа того. Итак, что ты опять ржешь? Ладно. Хотелось классный эфир, но что-то сегодня не по плану. Все идет. Ну, ладно, допустим. Так, обесценивание мнения. Мнение человека считает неважным. То есть ты еще маленький, что-то там можешь говорить. Типа, еще не дорос, чтобы говорить так-то, так-то, так. Вот. Обесценивание стараний, как бы. Тоже такой момент есть. Вот. Есть еще такое, как самообесценивание. То есть обесценивать себя может и сам человек. Как бы не считает свои... Будет считать свои достижения недостаточно хорошими, да? Вот. Вообще, как часто это все встречается? Вообще, частоту обесценивания определить сложно, потому что нет конкретной цифры, которая бы отражала это, как бы. И какой процент людей с этим сталкивается каждый день? Поэтому это все как бы по-разному идет. Вот. И тут нету какой-то закономерности. Вот. Если какой-то вывод из всего сделать, то обесценивать — это не всегда специально что-то сделано плохое, например. То есть иногда человек просто не умеет либо правильно поддержать другого человека, как бы, или у него тоже какие-то другие внутренние проблемы. Вот. А теперь, раз мы уже на такой теме обесценивания, сейчас вы услышите песню от Мэри Гу «Не влюбляйся», а именно фонковый ремикс.

0: Итак, сейчас будет играть английская песня Anar Love. Очень популярная сейчас тоже. В ТикТоке часто встречается Anar Love. Вообще,
1: ты неправильно прочитал!
0: Какая? И мне виднее, как читать.
2: Ну ладно.
0: Вот. Эта песня ускоренная. Поэтому я уже сегодня говорил, что будут интересные разновидности песен. Что ж, томить не буду, включаем.

0: Итак, сейчас у нас будет темка от...
1: Будет очень интересная темка, а именно, почему нужно любить своих собак, ценить, уважать...
2: Что такое?
1: Ценить и уважать своих собак, потому что, например, если ты не будешь любить свою собаку, или просто там забудешь про нее, уедешь куда-то, забудешь про собаку, там на месяц куда-нибудь уедешь...
2: Собака разнесет тебе всю квартиру.
1: Да, ну или, например, просто выкинешь на улицу собаку. Ну, короче, просто беспризорная собака.
2: Классная логика, беспризорную собаку на улицу выкинуть. Она и так на улице.
1: Нет, если собаку просто выкинуть на улицу и забыть про нее. Все, и собака...
0: Кто про собаку забывает?
1: Ну выкину, ну ты не хочешь больше собаку, ты ее выкинул.
0: Это ж какие садисты там должны быть.
1: Я же говорю, не люди. И получается...
0: Жалко тут нехорошие люди.
1: Очень нехорошие собаку выкинуть. Разве так можно? Ну и короче, если ты выкидываешь, например, собаку, она ходит себе беспризорно, да? Начинает на банах. Чего ты ржешь?
0: Я сейчас вот вообще просто я понимаю, что это собаки, да? А ведь собак не выкидывают, их в некоторых странах едят.
1: Ах ты, конечно!
0: Но хорошо, что тут такого нет. Продолжай давай.
2: Кто тебе это сказал?
1: Да, если вот она беспризорная ходит, начинает нападать на людей. Почему, например? Потому что она не видит ласки. Она не знает, что люди — это что-то доброе, что можно их погладить, что они могут тебя погладить.
0: Мне кажется, собаку просто не покормили, и она подумала, что люди — это еда.
1: Тоже, но в целом, да? И когда собака беспризорная, когда у нее нет любви, она думает, что вот люди — это что-то большое, что нападает там на территорию, да? Которую она пометила уже все, это ее территория, но на нее нападают. И она не понимает, что вот люди — это может быть и хорошо, не только плохо, но она это не понимает.
0: Так.
1: Хорошая собака, она, ну, которую любят, которая знает, что такое, что люди — это обычно или ласка, или там что-то, какой-нибудь подарочек, какой-нибудь там... Поесть что-нибудь, колбаска.
0: Раз у нас тема про собак, то и песня про собаку тогда включу. Продолжай.
1: Ладно, окей. Я знаю, как там будет песня.
0: Хотя, не надо.
1: Да, лучше не надо. Вот, и собака начинает скитаться по улицам, начинает нападать на людей, потому что просто не знает, что люди — это ласка. Она знает, что люди — это что-то большое, которое нападает. Что-то... Господи, что он творит? Начинает нападать на людей. Ну, повторяться не буду, по 100 раз с ним просто сосредоточиться невозможно. Ой, тот микрофон жрет.
0: Что?
1: Да. Вот, и собаку нужно любить, потому что если собака будет... Если собак любить... Они делают человека счастливее, здоровее и спасают от одиночества, да? Но если у тебя собака, ты живешь один, тебе бывает скучно или одиноко, но у тебя есть собака, которую нужно погладить, обнять и пойти с ним там прогуляться.
0: А потом есть.
1: Да ну господи!
0: Ну что я поел, если я голодный?
1: Давно мясо не ел.
0: Я на эфир поехал, даже не поел.
1: Ой, как насра... Ну да.
0: Что ты сейчас сказал? Тебе не прошлого эфира не хватило?
1: Хватило.
0: Как это там просто? А тебе же никто не...
1: Да. Ну и вот. О чем я теперь говорил? Нет, он вечно вот возьмет, перебьет. Короче, вот собаку. Если ты живешь один, тебе бывает грустно или одиноко, господи, что? Микрофон. Так, все, сосредоточусь, господи. Ой, как с 5-летним ребенком сижу. Короче. Вот, они, если ты живешь один, или тебе просто бывает грустно, у тебя есть собака, с которой можно погулять, ну господи, третий раз повторяю за него, вот, делают человек счастливее, здоровее и спасают от одиночества. Что такое?
0: Одно и то же, помогают от одиночества. Ой, а что так прорвало его?
1: Меня?
0: Нет, я про микрофон.
1: А
0: комната потрескалась.
1: Отвечая,
0: это
1: отвечая на за отвечая на заботу абсолютно искренней предательностью.
0: Преданностью.
1: А, преданностью. Так а что я что рассказал преданность? Что ты мне
0: предательство? Предательство. Что ж, это все.

0: Да, пока что все.
1: Включается песня Китама от Hot Black.
0: Китама от Head...
1: От Hot Black.
0: Сам не прочитаю. Немецкая песня, очень популярная сейчас в последнее время в ТикТоке.
1: Включаем.
0: Включаем.

0: Была очень интересная песня, очень популярная песня в ТикТоке. Следующая песня «Ты и я», не помню, какого года от... Господи, как это прочитать? Ксо?
1: Мне кажется, мы уже унизили автора.
0: Будет Ксо, короче.
1: Прости, мы не хотели.
0: Песня «Ты и я», совершенно популярная песня, такая вайбовенькая. Слушаем.

0: Ай, какая была красивая песня. Видел эдит с ней в Ютубе. Очень классно, собственно, поэтому она в этот плейлист сюда и попала. Так, что ж, сейчас мы отвлечемся и попадем в очень интересную тематику. А именно, вообще, рутина крокодилов. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, как это вообще выглядит? И сегодня я... Просто, мне кажется, это впервые такая тема интересная.
1: Я не ржу, я кабель поправляю.
0: А, нет, ну знаете, можно теперь, знаете, как, что каждый эфир какое-нибудь животное такое представлять, и какая у него вообще рутина, что ж.
1: Как тебя достать?
0: Да. Итак, день крокодиленка начинается с того, что он просыпается, ничего не происходит. Это очень, кстати, подозрительно. Дальше он вылез на солнышко, лежит себе, как хладнокровное животное, лежит, греется. Вот. Для него солнышко — это как зарядка для телефона. Без этого вообще жить не может. Потом лежит еще 2 часа, греется. Еще полчаса греется. Потом еще полчаса греется. А потом он понял, что нужно ведь менять стратегию. И как бы ему стало слишком жарко, и он переместился в воду. Интересный факт. Крокодилы в воде очень смешно выглядят. Выглядят очень грозно. А на самом деле смешно. Ну, если вода, конечно, чистая. И вы увидите, какие у них там лапки. Так, также интересный факт, что крокодилы умеют регулировать температуру, как бы, вот, то есть они умеют контролировать температуру тела поведением, вот это вот я впервые слышу, то есть они греются, то охлаждаются. Далее, обнаружили добычу, подкрадываются тихо максимально, что не так? Ладно, подкрадывается тихо, максимально незаметно, резкий бросок, спустя минуту обед окончен. Ну что? Я просто рассказываю. Далее.
1: Людоед.
0: Нет, просто тема крокодилов довольно смешная, потому что столько мемов с ними есть. Ну, простите, такие мы вот. Что ж, переваривание пищи. Тут вообще крокодил никуда не спешит, то есть он спокойно там переваривает себе добычу, лежит, как бы снова лежит. Потом оно открыло рот. И нет, это он не мух ловит. Это он просто так улыбается. Ну и при этом охлаждается. Дальше он немного поплавал. Потому что, в принципе, крокодилы хорошо приспособлены к жизни, ну и к воде в целом. Вот. У них очень сильный хвост, и он работает как двигатель. То есть, знаете, вот так по воде. Просто по воде поехали. Что ж, дальше вышел на берег. Снова лежит. То есть, как вы понимаете, большая часть крокодил просто спит, лежит, ест. Вот. Дальше наступает ночь. Но теперь он снова лежит. И еще 3 часа лежит. И он снова ловит мух. Но нет, это он просто улыбается. Дальше он спит. Итак, что мы можем сказать вообще о его дне? Погрелся, охладился, поел, переварил, поплавал, снова полежал. То есть, это очень важная тема, мне кажется, потому что, чтобы понять вообще эту крокодильную республику. Что ж, надеюсь, в следующий раз, когда я буду представлять другое животное, это будет не так смешно.
1: Республику, да, крокодильную?
0: Ой, ладно, неважно, сейчас...
1: У меня вопрос, зачем ты эту тему рассказываешь, если она скучная?
0: Она интересная.
1: Очень интересно, пожрал, поспал. Пожрал, переварил, поспал, мух половил, нормально.
0: Что ж, сейчас сыграет песня.
1: Как я?
0: Сейчас сыграет песня на тату, но только танцевальная ее версия.

Итак, сейчас сыграет очень такая старенькая песня, но оживленная ремиксом. Именно песня, музыка звучит от Ханны.

0: Так, так, вопрос.
1: Где музыка?
0: Где музыка? Что не так? Погодите.
1: Так, ты пока там решай.
0: Так, погодите.
1: Где музыка?
0: Что ж, тогда включим песню «Сияет Рамиль».
1: Ну, тогда включим. Заодно проверим. Работает.

0: Итак, сейчас будет тема рейтинг имен в 2026 году. Давайте мы начнем с мужчин, да, пацанов, неважно. Итак, первое, Михаил. Довольно Что ж, я просто прочту. Михаил, Александр, Артем, Матвей, Тимофей. А я не понял, прикол, а где я? Так, теперь девочки. Так, София, Анна, Ева, Мария, Варвара. Тоже какого-то имени мне не хватает тут в этом списке, но допустим. Что ж, далее я хочу вам рассказать вообще рейтинг соцсетей. На первом месте у нас Facebook. 3 миллиарда пользователей. Ну, 3 миллиарда и... Короче, больше, чем у Инстаграма. У Инстаграма 3 миллиарда, так же, как и у WhatsApp. У Ютуба 2,5 миллиарда. Ну, плюс-минус как бы. У ТикТока 2 миллиарда. Это ж почти все... Ужас, так много. Дальше WeChat. Впервые слышу, кстати.
1: Мессенджер. Не знаешь, WeChat? Это китайская, по-моему.
0: А, ну теперь понятно, почему там целых 1,5 миллиарда. Так, далее Telegram. Ну, такое тоже спорное приложение. Snapchat. Вот. И Twitter, да. По поводу, да, потому что все равно вот в этих всех социальных сетях много всякой дичи. И просто я пользуюсь тут из этого списка там Ютубом, Ватсапом, ТикТоком, вот. Так, теперь я хочу вам сейчас тоже включить немного музыки, потому что времени мало осталось. Потом я вам расскажу о очень интересной штуке, как гомункул. Это, мне кажется, такое... Ну, вы услышите, что это? Сейчас я вам отыграю последние песни. И... Раз уж такая тематика сейчас была, сейчас будет песня, какая есть от Анет Сай. И самое главное, не нужно себя менять, любите себя за то, какие вы есть.
1: Не знаю, как эта песня связана с теми, как их сейчас больше сидят, ну ладно.

0: Итак, есть маленькая закономерность, традиция, что вообще угодно. То, что я обычно исполняю какие-то песни, и да, эта песня уже играла сегодня, но она настолько красива для меня, что мне хотелось бы ее спеть. «Не влюбляйся» от Мэри Гу. Это, кстати, это ремикс, это будет как бы мне сложнее, чем оригинал. Так, а, она ж не включилась, ё-моё, сейчас. Так, а куда песня делась? Почему она не включается? Так, а это? Так, сейчас. Так. Так, это другая песня, это не то, что нам нужно. А это почему не включается?
1: Потому что она изначально...
0: Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию. Если честно, между нами еще минут 15 максимум. Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной. Я забуду забыть, ты забудешь запомнить. И кто-то, но не я, дотронься до души. Снова не про меня, и мне напиши, в чем тебя обвинять. У каждого своя жизнь. И кто-то, но не ты, мне в баре нальет еще. Я попробую остыть к тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста, а

0: Ну и уехать без оглядки.
1: Это плохо, ребята, простите. Что ж, поговорим на фоне песни, почему бы нет. Этот эфир будет особенным тем. Что ж, это мой первый музыкальный такой провал здесь. Я даже песню на паузу поставлю. Нет, что это было реально плохо, это было ужасно.
2: Давай включим песню какую-то на фоне, поговорим последние минутки.
1: Включим то, что не планировали включать.
2: Окей, включим пока песенки, пока что просто поговорим на фоне.
1: Да. Все равно это такой первый музыкальный провал, простите.
2: У меня была еще одна тема, о которой я бы очень хотел поговорить.
1: Блин, а ведь это люди слышали. Почему все прошлые эфиры все идеально получалось, а сейчас нет? Надо оригиналы петь, на ремиксы это не мое.
2: Да.
1: Ну что ж.
2: Итак, следующая тема будет, какие же породы собак страдают по сей день от рук человека путем скрещивания, ну и так далее. Значит, на первом месте у нас английские и французские бульдоги. Человек вывел их с экстремально плоской мордой. Из-за этого дефекта... Что ты ржешь?
1: Мне собак жалко.
2: Из-за этого эффекта... Поэтому ты ржешь? Из-за этого дефекта строение черепа собаки всю жизнь страдают от тяжелой одышки, хронической нехватки кислорода. Что ты делаешь? И перегрева. Часто они не могут даже родить без помощи ветеринаров. Тебя слышно вообще-то. Следующая порода часто путают их с прошлыми, то есть бульдогами мопсы. Мопсы чуть меньше, чем бульдоги. Похожая проблема у них. Он ест мою футболку.
1: Чего?
2: У них похожая проблема. Брахицефалов. Это люди, которые скрещивают собак. Он ест мою футболку.
1: И я ничего такого не делаю.
2: Да, они скрещивают собак.
1: АСМР, ребята.
2: Очаровательные складки на морде и выпуклые глаза. Результат Он меня бьет клавиатурой, господи! Результат склейки. Оборачивающиеся для собаки постоянными проблемами с дыханием. Вывихами глазных яблок, о господи.
1: Этот эфир провальный, мне нужно.
2: И кожными инфекциями. Где пиздец на воне?
1: А, сейчас, секунду.
2: Также следующая порода — это собаки, которых я никогда вообще не слышал, не видел и не знаю, как я еще выглядит.
1: Почему она не включается?
2: Потому что тихо. Включается, просто тихо работает.
1: А, тихо.
2: Я тебя ненавижу.
1: Мы провалили эфир, ты это понимаешь?
2: Ну не включай же музыку на 200!
1: Это провал!
2: Ну зачем ты тогда включаешь музыку-то на 200?
1: Короче, уже некуда, ты понимаешь?
2: Порода собаки шарпей. Мода на гипертрофированные складки кожи привела к тому, что шарпеи постоянно страдают от мучительных кожных заболеваний, аллергии. Господи, я ему сейчас голову откручу! Знаешь, где я остановился? Мучительных кожных заболеваний, аллергии и заворотовек, да господи! Заворотовек. Это когда лисицы постоянно царапают роговицу глаза.
1: Правда?
2: Да, правда. Зачем он музыку включает? Я ему сейчас голову включу! Что он там включает, господи? Он включил Мияги.
1: Давайте послушаем. Если что...
2: Он включил Мияги. Мияги.

0: Поскольку эфир мы провалили, можем уже запрощаться тут.
1: Какой прощаться, у нас еще время есть, где музыка?
0: Да пофиг. Это... Ребята, это самый провальный эфир из всех тех, который был.
1: Если бы кое-какая свинья не включала музыку на 220, когда я тему рассказываю.
0: Просто все пошло наперекосяк, мне кажется, с моим вокалом.
1: Нет. Когда я просто смеюсь, потому что вспомнил мем, и начинается, а что ты же, проваливаешь?
0: Немножко повествования. Мы делали эфиры до этого пробные. Этот эфир как бы второй, но далеко не второй для нас. И это сегодня провал. Не всегда, значит, будет получаться так. Вот, я понял сегодня, что мне стоит более серьезно рассказывать темы и пытаться не вспоминать про мемы, а также не петь ремиксы, потому что это не моя тема.
1: Итак, миди-гороскоп.
0: Ой, мне страшно.
1: Сегодня рассказываем про львов.
0: Ой, кому это надо?
1: Плюсы львов не меняют свои взгляды. Я просто лев, он льстит. Не меняют свои взгляды, очень сильные. Я не знаю, как они это определили по гороскопу, но, видимо, да. Может понять, что за ты человек с первого взгляда. Кто этот текст писал? Сильно любят близких. Что это было? Минусы. Время мало. Минусы. Да-да. Аппаратуру сломаюсь. Не любят показывать свои эмоции. Кстати, это правда. Он мне микрофон выключил. Я не люблю показывать свои эмоции, например. Когда мне грустно или еще что-то. Но это правда. Это прям тронуло чуть. Много тревожится. Действительно много тревожится. Я очень ревущий человек. Я могу вечно где-нибудь опаздывать или еще что-то. Даже если у меня еще есть 3 часа. Он дорог, отпусти ты стол! Даже когда еще полчаса, например, вот сегодня до эфира, я все равно сажусь на трамвай и еду за полчаса. Также имеет перемешанное настроение. Ну, не знаю, по себе как-то сильно не замечал. Когда нет настроения, может быть, нервным. Да, это правда, как по мне. Я не сильно верю в гороскопы, но тем не менее, да. Тем не менее...
0: Ребята, давайте пока прощаться.
1: Да.
0: 40 секунд. Завтра... Простите за провальный эфир.
1: Завтра я... Какой завтра? На следующий месяц я расскажу про нашего друга любимого.
0: О, не надо.
1: Про Ромео. Ну, гороскоп его
0: очень. Там, ребята, минусов будет много.
1: В общем, там одни минусы!
0: Надеюсь, вы будете никогда не вспомните этот эфир, мы сотрем его с памяти, и мне кажется, придется повторить эту тему обесценения. Короче, ребята, простите.
1: Короче, до свидания,
0: простите.
1: Всем хорошо. Как мы эфир сейчас закончим? Куда ты выключил эту программу? Короче, всем до свидания.

Мы были неизведаны, как переулок в ночь, ведомы, как стан от ног. Наши внуки могли не знать молитву, руны на атлас. Мы обливались блеском неоновых ламп, нас таскал по рунам городов и новых пив. Пока еще, все еще атлас. Мы были во времени пост иронии, сорта продавал пост полиции, нами правил маркетинг, доставка булок, доставка, доставка, доставка, доставка, доставка. Нас застала боль, достали старые мысли, мы хотели больше любви, но были не нужны. Хотели устроить ликбез, но любая попытка порождала без насилия. Хотели лав, но все мы писали на русском. Были обломком большой страны, все боялись сказать, ну, что завтра огрызки совка побегут под снос.